0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил на ВУФ-13 азербайджанскую модель созидания. С 17 по 22 мая Азербайджан вновь находился в центре мирового внимания. Так, в Баку успешно состоялась 13-я сессия Всемирного форума городов ООН. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Президент Республики Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Ун-Хабитат Анна Клаудия Роспак встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств руководителей делегации. Затем был продемонстрирован подготовленный программой ООН по населенным пунктам Ун-Хабитат видеоролик, посвященный открытию ВУФ-13 и представлена культурная программа. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем были показаны видеообращения генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и председателя Генеральной Ассамблеи ООН Аннален Бербок к участникам мероприятия. Заслушаны выступления председателя Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам Ун-Хабитат Нгакор Минга и исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Анна Клаудия Росбах. Напомню, что более 41 тысячи участников из 180 стран мира приняли участие в этом престижном международном мероприятии, в ходе которого на глобальном уровне обсуждали самые актуальные вопросы городского развития, устойчивого развития, изменения климата, урбанизации и городов будущего. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия форума стало ярким подтверждением его политического и стратегического значения. В своей речи глава государства поделился важными мыслями об устойчивом урбанизме, современных вызовах, с которыми сталкиваются города, о политике строительства в постконфликтный период и о зеленой модели развития Азербайджана. Президент отметил, что ВУФ-13 – второе по величине международное событие в стране после КОП-29. По его словам, рекордное количество участников, собравшихся в Баку, свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана и о том, что наша страна превращается в глобальное пространство для диалога. В ходе выступления президент Ильхам Алиев сказал, что вопрос о градостроительстве ежедневно решается не только в Баку, но и во многих других городах Азербайджана. Глава государства отметил, что 2026 год в нашей стране объявлен годом градостроительства и архитектуры. Это решение является еще одним подтверждением того, как много внимания и значения мы придаем этой сфере. Президент отметил, что посещение участниками форума территории, освобожденных от оккупации, имеет особое значение. Ведь только на месте можно увидеть последствия совершенных годами разрушений, вандализма и варварского отношения к культурному наследию, которые были причинены на этих землях.
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengizur.
0: Одной из первостепенных задач, стоящих в данный момент,

0: Перед нашим правительством является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, территории, которые в течение почти 30 лет находились под армянской оккупацией и подверглись полному разрушению и опустошению. Например, международные наблюдатели и посетители сравнивали Агдам с Хиросимой. Они называли его Хиросимой Кавказом, поскольку города просто не существовало. Он был полностью сравнен с землей, и в отличие от Хиросимы, это произошло не за один день в результате взрыва атомной бомбы, а в течение 30 лет оккупации, когда здания, исторические сооружения, общественные здания и дома были просто разобраны, полностью разрушены. Так что сейчас реализуется программа «Великого возвращения». Уже готовы генеральные планы городов и сел. Конечно, я могу привести много цифр, но приведу лишь две. Протяженность туннелей, которые мы строим сейчас. За 5 лет строительства 70 километров туннелей уже завершено. Еще 5 предстоит построить. Из 500 мостов построено 435. Наряду с этим всего за 5 лет проделана масштабная работа по вводу в эксплуатацию электростанций, систем водоснабжения, водохранилищ, домов, школ, больниц, 3 международных аэропортов, железных дорог. Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия ВУВ-13 привел примеры реализуемого в Баку процесса современного градостроительства. В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13 в Баку, где собрались более 40 тысяч участников из 182 стран, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел серию двусторонних переговоров с прибывшими главами государств, правительств и руководителями международных организаций, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, градостроительства и глобальной урбанизации. Встреча с руководством ООН. Президент встретился с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат Анна-Клаудия Росбах. На встрече были отмечены достижения Азербайджана в сфере градостроительства и подписано письмо о намерениях по сотрудничеству, совместной разработке операционного руководства по проведению в будущем сессии Всемирного форума городов на основе бакинских стандартов ВУВ-13. Документ, предназначенный для оказания поддержки сторонам, которые будут принимать будущие сессии в процессе принятия решений, нацелен на повышение оперативной эффективности последующих мероприятий, основываясь на успешном этапе подготовки ВУВ-13 в Баку. 18 мая в Баку во дворце Гюлистан от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь глав государств и делегаций, принимающих участие в 13-й сессии Всемирного форума городов. Проведение Всемирного форума городов ВУВ-13 в Баку является большим поводом для гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. В первый день форума состоялись встречи министров, посвященные новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана. Второй день форума ознаменовался впервые организованным саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках ВУВ-13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к ВУВ-14. Третий день ВУВ-13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, зеленая урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт. Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Четвертый день ВУВ-13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления. Одним из важных событий форума городов специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЭКа, состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к декларации о намерениях по созданию форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЭКа. Также впервые в истории ВУФ по инициативе Азербайджана состоялся форум неправительственных организаций ВУФ-13 «Глобальное партнерство и принятие решений ВУФ-13 НГО форум». В пятый день форума ВУФ-13 была посвящена таким темам, как жилищная политика, посткризисное восстановление городов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в городском развитии, устойчивый туризм и роль гражданского общества. В рамках пятого дня прошли диалоги, круглые столы и специальные сессии по темам «Жилье в центре восстановления» и специальные сессии по темам «Жилье в центре восстановления и реконструкция после кризисов». Новый подход к финансированию жилья, академия, дети и молодежь, инклюзивная устойчивость городов в малых островных развивающихся государствах, голубая экономика и устойчивый туризм, Африканский пакт о доступном жилье, специальная сессия для инвесторов, профессионалы, гражданское общество и заключительная сессия. На заседаниях были обсуждены такие вопросы, как расширение доступа к жилью, восстановление городов после кризисов и конфликтов, внедрение устойчивых финансовых инструментов, вовлечение молодежи в процессы принятия решений и повышение устойчивости городов к изменению климата. 22 мая состоялась церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов. 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюз». Интервью президента Ильхама Алиева, которое он дает иностранным телеканалам и влиятельным информационным агентствам, всегда вызывают большой интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Эти интервью играют важную роль в донесении до мировой аудитории сути государственной политики, национальные интересы Азербайджана и отношения к региональным процессам. Последнее интервью, которое господин президент дал телеканалу «Евроньюз» 18 мая, также привлекло всеобщее внимание. В интервью президент отметил, что для Азербайджана большая честь проводить ВУФ-13, на котором представлены 182 страны. «Я убежден, что рекордное количество участников на этом форуме не является случайным», — сказал глава государства. «С одной стороны, это свидетельствует о том, что насколько важными являются вопросы градостроительства и устойчивого развития в глобальной повестке дня. С другой стороны, это подтверждает, что Азербайджан стал международным пространством доверия и сотрудничества. Сегодня Азербайджан находится в центре внимания мировой общественности, не только за счет своих энергетических, транспортных и геополитических инициатив, но и благодаря современной модели городского планирования, концепции устойчивого развития и масштабной программе строительства, реализованной в постконфликтный период. Проведение в Баку такой влиятельной платформы, как ВУФ-13, свидетельствует о том, что наша страна уже стала активным участником формирования глобальной градостроительной повестки дня. В интервью президента были затронуты такие ключевые темы, как беспрецедентные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и успешная реализация программы «Великое возвращение». Говоря о проектах, осуществляемых на этих территориях в постконфликтный период, глава государства отметил, что Азербайджан обладает уникальным опытом в области строительства городов и сел с нуля.
1: Мерхелели янашма, бэзи халларда исэ параллел инкишаф нэтчэсэндэ 5 илэ артык 85 мин инсанын догма торпагларына кайтышы.
0: Поэтапный подход в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию привели к тому, что за 5 лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезурья, Мизура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены. Железные дороги, школы, больницы,

Все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции умных городов и умных сел, а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Как отметил Ильхам Алиев, в последние годы значительно возросла роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Рост числа стран, экспортирующих газ через Южный газовый коридор, говорит о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана на долгосрочной и продуманной политике. В адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравительные письма по случаю национального праздника Азербайджанской республики 28 мая, Дня независимости нашей страны, от короля Саудовской Аравии, президента Чехии, президента Хорватии, короля Марокко, короля бельгийцев, короля Швеции, президента Кореи, президента Мальты, от президента Мавритании, президента ЮАР, короля Великобритании и Северной Ирландии. Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальной сети X. В ней говорится: «Сегодня мне позвонил президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы, стоящие на повестке Азербайджана-французских двусторонних отношений, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Мы также обсудили региональные и глобальные процессы». Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил председателю правления ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Садыкову поздравительное письмо. В поздравлении, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю вас и возглавляемый вами коллектив со знаменательным юбилеем – 30-летием основания Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Уверен, что Евразийский национальный университет и впредь будет укреплять свои позиции среди престижных университетов мира, добросовестно выполнять свою высшую миссию по развитию фундаментальной науки и подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени». Это Азербайджан. Международное радио 85. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев дал эксклюзивное интервью Азербайджану.

18 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 в Баку провел двусторонние встречи с Его Величеством Королем. Мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 в Баку провел двусторонние встречи с Его Величеством Королем Эсватини Мсвати III, президентом Республики Маврикия Дарамбером Гокулем, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, вице-президентом Республики Зимбабве Константино Чевенго, заместителем премьер-министра Украины Алексеем Кулебой и заместителем премьер-министром Словакии Республики Томашем Тарабой. 21 мая глава правительства Азербайджана Али Асадов совершил рабочий визит в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В рамках визита премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе встречи было подчеркнуто, что политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном, основанный на взаимном доверии, динамично развивается, а также обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям. 19 мая в рамках проходившей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 была организована специальная сессия на тему «Города в центре координации, городская реконструкция и региональное сотрудничество». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии. Ключевыми акцентами из выступления министра стали: масштабное восстановление. Азербайджан инвестировал около 15 миллиардов долларов США в проекты реконструкции и заселения, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан осуществляет масштабные работы по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях. По словам министра, города, поселки и села восстанавливаются на основе принципов устойчивости, умного управления, зеленой энергии, климатической стойкости и человекоцентричного градостроительства. Стратегия мира. Этот процесс – это не просто восстановление инфраструктуры, а часть масштабной стратегии по превращению бывших зон в противостояние в центре экономического процветания и регионального сотрудничества. Минная угроза. Особое внимание было уделено проблеме разминирования, масштабы которой остаются главным препятствием для безопасного возвращения людей к нормальной жизни. Транспортная и цифровая связанность. Реализуемые проекты, транспортные коридоры, железные дороги, автомобильные магистрали, энергетическая инфраструктура и цифровые сети интегрируют восстанавливаемые территории в более широкие региональные и международные экономические системы. Эти инвестиции стимулируют мобильность, торговлю, инвестиции, туризм и занятость, одновременно укрепляя региональную взаимосвязанность и долгосрочную стабильность. С этой точки зрения их влияние выходит далеко за пределы границ Азербайджана, укрепляя связь между Азией и Европой и внося вклад в более широкий региональный экономический рост и сотрудничество. 18 мая в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУФ-13 состоялась церемония открытия выставки «Урбан Экспо». В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской республики, национальный координатор ВУФ-13 Анар Гулиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам УНХАБИТАТ Анна Клаудия Росбах. Выставка объединила более 217 организаций из 66 стран. Одновременно с этим в выставке приняли участие 45 компаний и 14 стартап-проектов, представленных на созданной платформе «Центр бизнеса и инноваций». Особый интерес у участников вызвал павильон Азербайджана, созданный в рамках форума. Здесь представлены карабахские ковры, образцы национально-культурного наследия, а также проекты реконструкции и современного градостроительства, реализуемые в Карабахе. Было подчеркнуто, что в павильоне также представлена информация о генеральном плане развития Баку до 2040 года, инфраструктурных проектах и различных жилых комплексах. На территории Урбан Экспо форума ВУФ-13 в Баку были представлены 121 павильон, включая 41 национальный, а также зоны международных организаций, стартапов, технологических компаний. В рамках продолжающейся в Баку 13-й сессии Всемирного форума

0: городов ООН ВУФ-13 между государствами-членами организации тюркских государств подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области городского и территориального планирования, а также устойчивого развития. Церемония подписания состоялась на высокоуровневом диалоге городов организации тюркских государств, который начал свою работу в азербайджанском павильоне на выставке «Урбан Экспо». На мероприятии, собравшем высокопоставленных представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, науки и гражданского общества для продолжения совместной урбанизации, наблюдателей государств, членов организации тюркских государств, обсуждались вопросы урбанизации и решения ключевых городских проблем в данном регионе.
1: Бейналхалк радио. Миллионларын һәм сөһбәте.
0: Председатель Милли Меджлиса Саиба Гафарова 19 мая встретился с находящимся в нашей стране с визитом председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергиенко. Вначале председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса, затем была проведена встреча один на один. Затем состоялась встреча между сторонами в расширенном составе. Вслед за двусторонней встречей стороны выступили с заявлением для прессы. В своем выступлении Саиба Гафарова отметил, что межпарламентские связи между Азербайджаном и Беларусью соответствуют нынешнему высокому уровню отношений между нашими странами. Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой совершила рабочий визит в Российскую Федерацию, где приняла участие в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. Председатель Милли Меджлис Саиба Гафарова выступила на заседании, высказав свои соображения по обсуждаемым темам. В частности, был затронут третий пункт повестки. Отмечалось, что одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является осуществление мониторинга выборов и референдумов, проводимых государствах-участников СНГ. На заседании был обсужден ряд организационных и других вопросов повестки, по итогам которых были приняты соответствующие решения. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Саиба Гафарова в рамках рабочего визита в Россию встретилась с председателем Жогорко Кенеше Кыргызстана Марленом Маматалиевым. В ходе беседы было подчеркнуто, что связи на высоком уровне между Азербайджаном и Кыргызстаном продолжаются и в парламентской плоскости, и в этом контексте законодательные органы играют особую роль в развитии отношений между странами. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Спикер парламента Саиба Гафарова в рамках 60-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, проходившего в Санкт-Петербурге, также встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. В ходе встречи стороны обсудили межпарламентские связи Азербайджана и Беларуси. Во время беседы состоялся обмен мнением по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салемом Ахмедом Ибрагимом в рамках его визита в Азербайджан. Министры обсудили текущую повестку дня Азербайджана-суданских отношений, в том числе перспективы сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области образования, энергетики, сельского хозяйства и инвестиций. Министр Джейхун Байрамов проинформировал гостя о ситуации в постконфликтный период, а также о региональных связях и транспортных инициативах. Суданская сторона проявила интерес к опыту Азербайджана в сфере государственного управления, службы ОСАН, цифрового развития и инфраструктурного строительства, а также выразила благодарность за стипендиальные программы, выделенные для суданских студентов. В рамках визита между правительством Азербайджана и Суданом было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. 20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с политическим директором и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Европейского союза Олафом Скугом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросы региональной безопасности, ситуация, сложившаяся постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие представляющий взаимный интерес. На встрече состоялся обмен мнениями по переговорам, ведущимся по новому двустороннему соглашению и документу «Приоритеты партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом». На встрече также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

0: Nelson Mutlu'nun Amir Aslan Beka yev Bahadur Beka. Verçiniz zerkin zahik nerovli nizam yukka.
1: Спасите ка, Мирослан Бек. Аранс на хас гышас не ву, ан хармар емес на дел. Ахчик гна цела хэт не ву, мер галыстям масти. Танки рухин кака, мета стяк кеди малой.
0: Нерсенотнун на ханга пети кина Мария Тимофеевна.
2: А, Мирослан Бек! Ездес могу те и спасу. Ездес шатем сиру. Евгитеи, борцман дяна сура, а рачина
3: Мария Тимофеевна, дук амаче сувеки. Хестестен Баатур бек. Дулавес хосу, викани чевавор хос кираса.
1: Метар ко графин.
3: Ада ниш графин, кай масине хоску, дуаде лаве анун аса, танран дуре галис.
2: Ахран мурацеди.
3: Мария Тимофеевна.
1: Мария Метар ко графин.
3: Ботами шатахо, графинка, а графинка.
1: Ханум эфенди, дзертанын джал супор, мес, мусульманнери савар, мес ержан кусанор. Мерас каин, барике сухун.
3: Имайл мештегы берец азгайн, а азгайн ада, азгайн микомото.
1: Zahikleri masin kosir asa, Amir Aslan Begül nerede kendisi bilir. Şerberi. Sir hırışta kayın tınıncan or. Mes havatarin kıbatakleri savar. Mes yırşan kuşan or. Men kavatunek. Vorusakan mes kaysusyan karavarman tak gıtlıq bolor azgeri. Manavat mer aski progres. Kultura. Barike tüşşone.
3: Çalgi masinez durstariz. Oda nikonu kaşir. Azdı vazal bu teki. Aş sağlıkları hiç himayem merda keniz verir. Doğru bir tarlı, ortaya dedi.
2: Şnorak avutsun.
0: Amir Aslan Beka, Maria Timofeyevna ile Madutsun, Nizuik Adamandı Akancoğet.
2: Oy oy oy.
1: Madutsun o, dizes pokrikin vera. Menk hamosvatsik. Vormeraski, bakavat şumar. Евбарике Цусуна,
3: Чангери Цусанитя,
1: Ода Никону Хашвир.
3: Мания Тумалитей, Искаган Адаванде Аканжогере, Герекен Тон Авачарис Бере, Рашалиове, Мутчаннеч Антесе Пайву.
2: Амир Аслан Бек, Дук Миш, Сюрприз Мерек Нару.
3: Мария Тимофеевна, не лусан цвек тесек понцен шошо.
2: Айс Рубин.
0: Мария Тимофеевна хангцинара вуса диму на гюревин.
2: Айсо гара, айсо им статат нвернериц, а ме на лава гуйнаме.
4: Айсич, ом я вам цел вуса, ом кайсте.
3: Ес, ес хэм ерсуи.
2: Тес тиша. Пе Амир Аслан Бека ин самар ишны вере берел.
4: Амир Аслан Бек, Карелия Карчел, воргуй сан целек, к ночи сет сирабаны луны батаку.
3: Асмат сани, мендерсин. Дай самар майре евкуй, анбок егек. Арадын асуме, кардис ам бенеш Карелия спасе, баци гоғучулин.
4: Ես քրդերին շատ եմ սիրում, քաջ ժողովուրդ է։ Նրանք չլինեին, Թուրքիան հայերի հախի չէր կարող գալ։ Սարսափելի մարդիկ են այս հայերը։ Նրանց Թուրքիայում ջարդել են, հիմա ուզում են մեզնից վրեժ խնդիր լինել։
3: Ընդդեմ գտածնեմ, հայերն այստեղ ոչինչ անել չեն կարող։ Բավական է, որ փափախս պարտրացնեմ, բոլոր մասշտաղեցիկ կհավաքվեն։

Сегодня в программе. Президентская библиотека в рамках года градостроительства и архитектуры подготовила электронный информационный ресурс под названием «ВУВ-13 Азербайджан». В организации тюркских государств реализуют проект «Единой музейной карты тюркского мира». Баку в ярких красках ветра. В рамках ВУВ-13 представлена уникальная художественная экспозиция. Азербайджанская композиция признана лучшей на кинофестивале в Греции. Об этих и других событиях более подробно. 17 по 22 мая город Баку принял 13-ю сессию Всемирного форума городов ВУВ-13, считающегося одной из самых престижных международных платформ в области градостроительства. Это авторитетное мероприятие является важным показателем растущего международного авторитета Азербайджана, его активного участия в глобальных инициативах и современного подхода к вопросам устойчивого развития. В связи с этим президентская библиотека в рамках года градостроительства и архитектуры подготовила электронный информационный ресурс под названием «ВУВ-13 Азербайджан». В библиотеке проект, построенный на базе данных, состоит из 7 разделов и 8 подразделов. Здесь представлена информация об истории создания программы ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат, направлениях ее деятельности, системе управления и исполнительных директоратах, возглавлявших структуру в разные периоды. В электронном ресурсе также представлена обширная информация о процессе становления всемирных форумов городов, сессиях, проведенных в разные годы, основных целях и приоритетных направлениях форума. Пользователям предлагаются материалы, охватывающие вопросы устойчивого городского развития, процессов урбанизации, современных градостроительных подходов. Проект ВУВ-13 Азербайджан подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках. Генеральный секретарь Организации тюркских государств Курбанычбек Умуралиев заявил о реализации проекта «Единой музейной карты тюркских государств». Об этом он сказал на неформальном саммите Организации тюркских государств в казахстанском Туркестане. По словам Умуралиева, сохранение общего тюркского наследия, его популяризация и передача будущим поколениям остаются одним из ключевых приоритетов организации. В настоящее время реализуется проект «Единой музейной карты». Этот проект предусматривает возможность посещения музеев стран тюркского мира по единой тюркской музейной карте, сказал генсек Организации тюркских государств. В Национальном музее искусства Азербайджана состоялась церемония открытия выставки «Летопись города ветров. Баку в творчестве художников 19-21 веков». Выставка, организованная совместным Министерством культуры Азербайджана и музеем посредством произведений изобразительного искусства, представляет исторические, архитектурные и культурные

Путь развития города Баку с 19 века до наших дней. Выставка, организованная в рамках года градостроительства и архитектуры в Азербайджане, включает более 80 произведений, живописи, графики, а также скульптуры. В экспозиции, открывшейся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13, наряду с произведениями из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, представлены также работы современных художников. В рамках мероприятия в исполнении заслуженной артистки Наргиз Керимовой в сопровождении лауреата международных конкурсов «Зумрюд Ализаде» прозвучали незабываемые песни о Баку. Экспозиция объединяет произведения классических и современных авторов, представляя многослойный образ города. Здесь образ Баку оживает в каменных улицах и архитектурных памятниках древнего Ичари-Шехер, индустриальных панорамах нефтяной эпохи, романтической атмосфере морского побережья и современном урбанистическом силуэте. В мексиканском павильоне, организованном на полях 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13, была создана специальная детская площадка и зона интерактивной деятельности для детей. В павильоне реализуются различные развлекательные и просветительские программы с целью эффективной организации досуга детей, развития их творческих и социальных навыков. В павильоне представлены такие концепции, как «зеленый и устойчивый город», «здоровый и активный город», «инклюзивный и разнообразный город», «город детей». В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13 состоялась панельная сессия на тему «Творческие города, ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие». Выступая на мероприятии, секретарь сети творческих городов ЮНЕСКО Денис Бах сказала, что культура является неотъемлемой частью всех процессов. Она отметила, что ЮНЕСКО всегда готова оказать поддержку в сфере создания инновационных моделей жилья, поддержки местных общин и местной экономики. По ее словам, на сферу культуры приходится 3,55% мировой занятости, большая часть которой основана на показателях для городов. Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. На историческом пространстве киностудии «Азербайджан-фильм» имени Джафара Джабарлы в рамках Бакинской градостроительной недели, в преддверии Азербайджанской градостроительной кампании и 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 была представлена специальная культурная программа под названием «Голос города». В проекте «Голос города» город представлен не только как объект архитектуры и урбанистики, но и в контексте музыки, цифрового искусства, кинонаследия и современной творческой энергии. В рамках проекта «Стены здания» киностудии «Азербайджан-фильм» архитектурного наследия советской эпохи на время превратились в современный арт-объект. Цифровые проекции, живой видеомэппинг, концерт мурала, эстетика граффити, электронная музыка и диджей-сеты – все это в новой форме отразило память, ритм и творческую энергию города. Отметим, что «Голос города» как важная часть программы Бакинской градостроительной недели представляет творческий взгляд на будущее городской культуры и выдвигает Баку на первый план в глобальных дискуссиях о городе не только как образец градостроительства, но и как пространство современной культуры и творческой трансформации.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: В Ташкенте прошел первый международный форум на тему «Музыкальное образование на пути к единому мировому пространству». В мероприятии приняли участие около 200 зарубежных и местных участников, в том числе ученые, руководители университетов, профессора, этномузыковеды, преподаватели, студенты и представители медиа из Азербайджана, США, Великобритании, Японии, России, Канады, Южной Кореи, Франции, Италии, Венгрии, Турции, Казахстана, Китая, Индонезии, Кыргызстана и Таджикистана. Первый день форума состоялась конференция на тему «Значение искусственного интеллекта в культурном образовании». В ходе выступления обсуждались вопросы применения технологий искусственного интеллекта в музыке, визуальном дизайне и медиаискусстве, а также роль цифровой трансформации и инновационных платформ. В рамках форума было представлено более 80 научных работ и инновационных проектов, подписано около 20 меморандумов о сотрудничестве и принята резолюция из 10 пунктов. Для участников форума в парке Ташкент-Сити был организован гала-концерт под открытым небом, где выступили Государственный симфонический оркестр Узбекистана, народные артисты Азербайджана Гюльян Ахмамедова, Насиба Абдуллаева, Фаррух Закиров и другие известные деятели искусства. В расположенном в Ташкенте университете «Ориентал» состоялась международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы восточной филологии». Программа мероприятия охватила различные направления восточной филологии, исследование классических текстов, изучение исторических языков, а также анализ культурно-философского наследия на основе современных научных подходов. В конференции приняли участие ученые, профессора и исследователи из Узбекистана, Турции, Ирана, Кореи, Японии и Египта. В работе конференции также принял участие Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева, который занял активную позицию в обсуждениях, посвященных продвижению общего литературно-культурного наследия тюркских народов на научной платформе, расширению гуманитарного сотрудничества и углублению культурного диалога. Выступая на церемонии открытия конференции, директор центра Акиф Марифли подчеркнул важность расширения научно-культурного сотрудничества между тюркскими народами. В ходе выступления было также отмечено, что текущий год является одним из знаменательных периодов культурной и научной жизни тюркского мира. В частности, мероприятия, проводимые в связи с 900-летним юбилеем Хагани Ширвани, внесли значительный вклад в возвращение восточной философии и классических поэтических традиций в научную плоскость. Наряду с этим подчеркивалось, что начало деятельности аудитории тюркологических исследований имени Хагани Ширвани в университете также имеет особое значение для развития тюркологических исследований. В докладе в историко-культурном контексте отмечалось, что важную роль в формировании общего духовного наследия тюркских народов сыграли такие выдающиеся личности, как Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, Низами Гянджави, Хагани Ширвани, Алишер Наваи, Мухаммед Физули и Абай Кунамбаев.

Великобритания стартовала традиционное королевское конное шоу в Виндзоре. В этом году Азербайджан впервые представлен на мероприятии крупной делегацией 150 человек при поддержке

фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта. Одним из самых ярких выступлений шоу стала композиция «Азербайджан Land of Fire», в которой были представлены карабахские лошади, азербайджанские национальные танцы, музыка и выступления оркестра. Танцевальный ансамбль и конный отряд Государственной пограничной службы Азербайджана выступили с участием 23 карабахских лошадей и получили высокую оценку зрителей. Руководителем шоу композиции выступила заслуженная артистка Гевхер Гасанзаде, постановщиком и хореографом заслуженный артист Фарид Ибрагимов. Тренером конного состава стал главный инструктор Имран Ахмедли, а главным дирижером образцового военного оркестра заслуженный артист Самет Бекилов. В основе постановки использована музыка из знаменитой оперетты «Аршин Малалан» великого азербайджанского композитора Узейра Гаджабели. Во время мероприятия король Чарльз III с уважением встретил азербайджанскую делегацию и с большим интересом наблюдал за шоу композиции «Азербайджан Land of Fire». Главные итоги в постановке исполнили заслуженные артисты Афак Аббасова, Турал Агасиев, а также солисты Фатима Джафарзаде, Фахри Кязимниджад и Рауф Зейналов. Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85. На румынском канале «Антенна 3 CNN» сообщается, что карабахские скакуны, являющиеся одной из древнейших пород лошадей на Кавказе, в последнее время стали вызывать особый интерес в Европе. В информации подчеркивается, что эта редкая порода отличается изящным экстерьером, золотистыми оттенками масти, выносливостью и спокойным нравом. Специалисты Азербайджана и Германии ведут совместную деятельность по сохранению и развитию карабахских скакунов. Для сохранения генетических особенностей породы реализуются специальные программы селекции и контроля. Карабахские скакуны на протяжении веков формировались в горных районах Кавказа и, приспособившись к сложным условиям рельефа, приобрели высокую маневренность и стойкость. В исторических источниках сообщается, что эти лошади считались ценными с древних времен, а в XIX веке получили более широкую известность на евразийском пространстве благодаря различным выставкам. Подчеркивается, что в XX веке в результате войн, экономических трудностей и неконтролируемого скрещивания численность карабахских скакунов резко сократилась. В период Первой Карабахской войны в результате разрушения инфраструктуры коневодства в Агдаме был утерян ряд ценных племенных линий. В информации особо подчеркивается, что работающая в Германии Верена Шолян внесла большой вклад в сохранение карабахских скакунов в Европе. Отмечается, что эта порода считается настоящим сокровищем, и ее сохранение имеет важное значение. По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в рамках сотрудничества с Ташкентским университетом «Ориентал» состоялось открытие аудитории тюркологических исследований имени Хагани Ширвани, приуроченное 900-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта и мыслителя XII века Хагани Ширвани в исполнении соответствующего распоряжения президента Ильхама Алиева. В культурном центре имени Гейдара Алиева мероприятие приняли участие деятели культуры тюркского и восточного мира, поэты, писатели, профессорско-преподавательский состав университета, а также студенты. Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли в своем выступлении констатировал развитие культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, особо отметив деятельность президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева по укреплению культурного и гуманитарного сотрудничества. Он подчеркнул, что Хагани является одним из величайших мастеров классической восточной поэзии и азербайджанской литературы, а его произведение «Тохват уль Ирагейн» считается одной из первых поэм в азербайджанской литературе. По его словам, открытие аудитории носит не только символическое значение, но и она сама станет практической образовательной средой, где для студентов будут проводиться занятия и научные дискуссии по азербайджанскому языку, литературе, истории и культуре. Кроме того, аудитория

Аудитория станет открытой площадкой для совместных проектов и литературных обсуждений. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в городе Ташкент организован культурный фестиваль на тему «Чайная культура тюркских народов. Выражение общей идентичности и социальной интеграции». Центр на протяжении многих лет занимается популяризацией

культурных связей между ними. В рамках программы были представлены национальные чайные уголки стран-участниц. Гости ознакомились с традициями чайного стола народов Азербайджана, Узбекистана, Турции и Казахстана, особенностями приготовления и подачи чая, а также продегустировали различные виды чая. В художественной части мероприятия танцевальный ансамбль «Карабах Зафари» и театральная труппа «Хары Бюльбюль» Азербайджанского культурного центра представили национальные танцы и сценические постановки, прозвучали музыкальные композиции, отражающие культурное разнообразие тюркских народов. В мероприятии приняли участие преподаватели, студенты высших учебных заведений, представители академического и научного сообщества, деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция, представители общественных организаций СМИ, а также гости, интересующиеся культурным наследием тюркских народов и члены азербайджанской диаспоры, проживающие в Ташкенте. Музыкальное видео «Колыбельная Марии» Азера Агаларова, Германия, Азербайджан, Испания и Лели Бегин, Азербайджан, Чехия, было номинировано на международном кинофестивале в категории «Лучшее музыкальное видео». Международный фестиваль в Ливадии объединяет кинематографистов, музыкантов, художников и деятелей искусства из разных стран мира. В 2026 году в программе фестиваля было представлено около 200 фильмов. Среди награжденных 10-летняя Мария Джафарова, удостоенная специальной грамоты фестиваля как актриса и исполнительница «Колыбельной Марии». Съемки клипа прошли в испанском городе Картахена. «Колыбельная Мария» также отобрана для участия в международных кинофестивалях, среди которых «Призма», «Индепендент Фильм Awards, Рим, Италия, «Аугри Фильм Фестиваль», «Турин, Италия» и «Голден Бриджес», «Истанбул», «Фильм Фестиваль Турция». Азербайджан был представлен на втором международном фестивале гастрономической солидарности, прошедшем в столице Марокко Рабате. Фестиваль организован по инициативе Круга дипломатов Марокко при поддержке Министерства солидарности, социальной интеграции и семьи Королевства Марокко. Международное мероприятие, состоявшееся в Национальной библиотеке Королевства Марокко, объединило свыше 30 стран и организаций. В рамках фестиваля были представлены культурное наследие различных народов, национальные кулинарные традиции и инициативы в сфере солидарности. Посетители азербайджанского стенда смогли поближе познакомиться с богатой культурой нашей страны, открыть для себя особенности национальной кухни и отведать кулинарные изыски. В средней школе Бупёнг в южнокорейском городе Инчхон прошла лекция на тему Азербайджана и мультикультуральных ценностей нашей страны. Лекцию, в которой приняли участие учащиеся выпускного класса школы, провела Лейла Масемли, осуществляющая деятельность для популяризации азербайджанской литературы в Корее. В ходе лекции также была подчеркнута важность популяризации азербайджанской литературы на международной арене. В заключение были даны ответы на вопросы учащихся, им были вручены подарок образцы азербайджанской литературы, переведенные на корейский язык, и азербайджанский чай.